Ведьма, дорогая Цикару, Уризова и Рибабу с Габаргай, Агрузмары Боревача, Чагарим Бодзев.